травы. Нагине крылья кельвимся твиндеры. Куй вулга плана байту, сесть крылья саявку айту. Та пухке байка унес, не дольси малай. Нэн сурну ая серва, лыкс нюля тут байк. Магнетик пендикер, валон рухтунут лайк. Ei näisin jala jälki, ei lilli ega pärgi, ei nuttu silmi märgi, mul selge on.